нам свой вайб. И может, то właśnie ты долучишь до нашей экипы. Сгощи на casting radio kiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yeah.